ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

и все в слезах. Предутренние росы дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение.

Thank you.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

дорогие края, провожаю и живя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

Hagamos noi журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

черным кружевом льются, как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: И всем привет, всем добрый день, дорогие друзья. В эфире я, диджей Данчо, и нежное солнышко, вот только что оно подключилось. Поэтому мы вместе проведем это время вместе с вами. И, как говорится, пишите свои пожелания, треки, которые хотите. Может, кому-то привет передать, не знаю. Вчера у меня потому что было такое, просили меня привет передать. Вот, поэтому пишите, все зачитаем. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Я пока пошел добавлять в плейлист интересный трек. А какой трек? Вы это узнаете.
1: Да, я тут всем добавлю. Утре кому Доминин, пифики, закавики, мы примем, все закидаем и поставим ваши треки. А я хочу крутить песню. Хочу на юки мои любые фьюфаем и на флезаем фа.

0: Вот такой трек по Вутафи от моей бриф от Луки. А я передаю слово своему фавилюфиму Дверю Лялькику. Принимай.
1: А у меня готов сюрприз. Тем более мы с тобой, солнышко, об этом говорили, сюрпризе. Я тебе о нем говорил. Поэтому, перед тем, как я поставлю этот трек, я хочу поблагодарить тебя, Снежка, за то, что ты выручила меня вчера. И вообще ты выручаешь всех. Спасибо тебе огромное. Вот. И поэтому я решил, так скажем, воссоздать интересный трек. Вот. Поэтому тебе огромное спасибо, и трек уже летит в эфир, поэтому слушай.

0: Вот такой вот трек для тебя прозвучал, Снежка, в эфире на радио Лидер. Ну и на радио Ночь Любви, конечно же, потому что, я напомню, мы вещаем на две станции. Радио Лидер и радио Ночь Любви. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, и скажи свое мнение, как тебе этот трек?
1: Трек очень классный и возвлекательный. А я хочу для Снежки подарить Игорь Николаев «Малинового ля-ля-ля».

0: Вот такая попытая пепельная. Малиновое вино, Инга Николяев, для плевки, а мы напоминаем, то вифаем на две лязви. Это лязви валики и ног любви. А я передаю Гивелю Ланту, принимай.
1: А я от себя поставлю для всех вас песню. Влад Парфиров, Ландыши. Слушаем, и трек уже в эфире.

0: От такой вот трек прозвучал Влад Парфиров «Ландыши». А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, принимай.
1: Поменяли калифорники и хрюковать, то этот век мне уки понравится, спасибо тебе. А я Влада Пафиева, хочу куки любить, не любить, специально для тебя.

0: Votre quoi? Votre calapa, votre calapa vicky. Voyat, Pafilov, Lubit, ni Lubit. A qui pipi, le loup, na kik. Mikla folkik, le palupif, kak, vakavik.
1: А я поставлю трек, он прозвучит для тебя, нежное солнышко, и для Снежки. Воровайки, Ромео и Джульетта. Слушаем.

Вот такой вот трек прозвучал для нежного солнышка и снежки от меня. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.

0: Так что, нежное солнышко, включай замечательную композицию.
1: Я не фулю.

пока ты нежное солнышко тогда ищешь трек. Я поставлю трек от себя. Прозвучит Айгор «Два крыла».

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

0: А теперь микрофон я передаю тебе, нежное солнышко, и напоминаю то, что мы вещаем на две радиостанции. И принимай, нежное солнышко, и ставь замечательный музыкальный трек.
1: Хоть поставить лайфую, я нафляю этот лик. Вот.

0: Вот такой трек по Вудафи, да маляку кифи, он звонит. А теперь перезалю гифею занято, принимай.
1: А у меня появилась музыкальная заявочка от Снежки на песню «Дыши, взгляни на небо». С удовольствием я выполняю трек уже в эфире.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, они красивые и сны. А жить представить это просто невозможно и мечтать.

0: Вот такой вот шикарный трек прозвучал для Снежки по ее просьбе. Дыши, взгляни на небо. А я передаю микрофон тебе, нежно, солнышко. Ставь какой-нибудь замечательный трек.
1: Да, я поставлю. Флев, как меня попросили, и валюшки, и кинифни поставить. Туки, принимай, Флев.

0: Вот такая песня повышает дефлевки. Туки и валюшки не вни. А я тем временем передаю тебе микрофончик. Принимай данту.
1: А у меня трек подготовлен для всех вас в исполнении Влада Парфирова. Трек «Украду». Классный трек, между прочим, уже в эфире.

А теперь я передаю микрофон нежному солнышку и ставь какую-нибудь замечательную композицию.

0: вот такой трек повторяй, да я дальше. Любимый мув мой Маргарита Ловкая, а теперь перехожу. Данто, принимай.
1: Я также хочу напомнить то, что мы вещаем на две радиостанции, Ночь Любви и Радио Лидер. И поставлю я трек, который прозвучит для всех. Северный ветер, кавер в исполнении очень прекрасной девушки. Правда, я не знаю, как ее зовут, там не написано. Вот, поэтому слушаем.

Вот такой человек повытов, фей на фей, группа на фитво, кенканавки, это бы для фневки, кенканавки, а теперь передаю гивилюнданту, принимай.

А я тем временем хочу поставить песню. Вот такая вот у меня подложка. Это не пугайтесь. А я тем временем хочу поставить песню Надежды Кадышева и группа «Золотое кольцо», «Течет ручей», и он прозвучит от меня для Снежки.

Я хочу пиццу на крюке. Мама не прячет.

Вот такой ты повод, мама не плачь, а плачь моим именем передаю гирлянду принимай.

тем временем есть... То есть у меня есть музыкальный заказик. Попросила поставить Снежка данный трек. Выполняю в исполнении группы «Статус».

0: Вот такой вот трек прозвучал. Спасибо тебе, Снежка, за такой замечательный заказик. Трек очень классный, а я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: А у меня есть отдельный заказик от Фрески. Да. Гевреда Калифова и Кевин Маккой, только Киви, Вилляев, только ты.

Вот такой мокрый по трек по фотографии. Надев это калифово и макей, выбирали в тот только ты для плевки. А теперь перезалю к веру, да, принимай.

А следующий трек от меня прозвучит в исполнении 140 ударов в минуту. Котенок. Для нежного солнышка.

Это был трек «Котенок». 140 ударов в минуту для нежного солнышка. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь замечательный трек.

0: Вот такая побудая каповики на прямой эфире и Алёне Кривотаре. Глюповрели. А теперь передаю тебе микрофончик. Дана, принимай.
1: Следующий трек прозвучит по просьбе Снежки для Александра 86. Зачем мне солнце Монако? Люся Чеботина.

А у меня есть ВКовик, я не убиваю. На и поставить, поэтому так и реально мое вливо по ВК Викина Викини Лафи.

0: Olha que pepino, eu vi lento, pirinho, pai.
1: Да, у нас времени не так много осталось, поэтому по треку мы с тобой поставим. Вот. Я поставлю трек, который я не выполнил еще вчера. Это трек по заказу от Снежки был «Маленький принц, ты или нет?». Вот, вчера он не доиграл у меня, потому что меня выбило. Вот. Ну и также, если все нормально будет, то сегодня вы меня еще услышите в 22:00, но это повторюсь, если опять же все будет нормально, потому что в последнее время что-то с интернетом. Поэтому включаю трек.

0: тобой трек «Ты или нет»,
1: «Маленький принц». А я на сегодня с вами прощаюсь, но ненадолго. Услышимся обязательно, надеюсь, если все нормально будет. А если нет, то... что-нибудь да будет, поэтому... В любом случае, я надеюсь на лучшее. Надеюсь, что мы вечером тоже услышимся. Всем пока-пока. С вами был DJ Данчо и Нежное Солнышко. А я передаю микрофон тебе, Нежное Солнышко, для прощания со всеми.
2: Да, всем пока-пока. До новых встреч. И всем спасибо за кофейки свои, то есть,

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья совращение малолетнего.

голови. Сніться птицям море, юг в димке золотою. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Вместе планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо груди

Не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели! Ловите новые порции бодрости. С вами диджей Аннушка Удача на Радио Лидер. В ближайшие два часа я буду вашим личным аудиоэкскурсоводом по лучшим трекам. Обещаю не перебивать ваши любимые песни своими историями из жизни. Ну, разве что, ну почти. Короче, погнали. Пока идет у нас реклама чатов-партнеров, вы уже можете мне бросать свои любимые композиции.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Читаешь об авто, или оно у тебя уже есть, значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Да-да, приходите к нам, раскройте свои ораторские способности. Спасибо, Булочка, за пожелание отличного эфирчика. Ну, я еще раз хочу со всеми поздороваться. Здравствуйте, здравствуйте. В ближайшие 2 часа я буду звучать у вас из каждого вашего динамика. Ну, а сейчас я хочу поставить композицию «Дождик». Почему же? Ну, все потому же, почему эта композиция? Ну, потому что у меня дождик идет за окном. Последний день весны за окном дождик. Надеюсь, он пройдет, и все лето у нас будет солнечное и ясное.

От меня ты далеко, без тебя мне нелегко. Да-да. Булочка, еще раз привет. Обещаю, что от моей музыки твое настроение следующие 2 часа будет расти, как на дрожжах. А сейчас я перехожу к следующему треку. Говорят, жизнь как карусель, но у Тани Булановой свои аттракционы. Включаем колесо фортуны на радиолидер. Девчонки, держитесь за поручни. Сейчас начнет укачивать от воспоминаний.

Ну, а сейчас угрюмые лица прям в сторону. С вами диджеянушка Удачи, она радиолидер. Сейчас я буду поднимать вам настроение методом звуковой терапии. Начинаем сеанс гипноза Дмитрия Маликова. Не прячь улыбку, сопротивление бесполезно.

Это был Дмитрий Маликов с красивой композицией «Ты не прячь улыбку». Булочка, булочка, дорогая, следующий трек-то будет для тебя. Этот музыкальный привет только для тебя, от меня. Если кто-то посмеет сказать, что ты сегодня не в форме, просто включи им этот трек. Пусть знает, что внутри каждой булочки прячется настоящая венценосная особа. Мьюзик-сова, царевна-лягушка в нашем эфире. Ну, еще я эту композицию, конечно, ставлю для тебя еще и по той причине, что у тебя на аватарке долго-долго была царевна-лягушка. Так что лови царевну-лягушку.

Надеюсь, булочка, тебе понравился мой музыкальный подарочек. Ну, а сейчас я перейду к заказику. Наверное, уже Снежка заждалась. Так, Снежка, ты у меня здесь? Здесь не убежала. Ждет свой заказик. Погода шепчет, а у нас заказик от Снежки. И растаять она не боится, потому что принесла очень мощный трек. Заказала очень мощный трек специально для нашей Снежки и всех ее подруг. Татьяна Буланова с песней «Ты взрослый». Девчонки, паспорт в сторону, в душе нам все еще по 16. 16.

Такой заказик был у нас от Снежки. А я перехожу к следующему треку. И это специальный трек для тех, кто часами выбирает вещи на маркетплейсах. Забудьте про оверсайз и худи. Елизавета Долженкова предлагает проверенный веками лайфхак в песне «Красная краса». Покупаем русский сарафан, красим губы в алый цвет, и все бывшие кусают локти.

А я приветствую всех, кто к нам присоединяется. Я смотрю, у нас очень много юзеров. Вы можете написать свое имя. Вместо того, чтобы юзер было написано, можно написать свое имя. Найдите внизу слева квадрате, где написано юзер, и там сменить и написать то, что вам нравится. Ну а сейчас я продолжаю свой эфирчик. Если у кого-то юзеры есть вопросы, вы пишите в общем чате, я вам отвечу и расскажу, как сделать, как заказать композицию вашу любимую, куда написать. Я рада вас всех видеть на нашем радио «Лидер». А сейчас я перехожу к следующему треку. И следующий трек посвящается всем, кто обещал себе больше не наступать на те же грабли в отношениях, но уже стоит на них прямо обеими ногами. Слушаем композицию «Айгор. Любовь отрава». Как говорится, мыши кололись, плакали, но продолжали любить своих бывших.

Для тех, кто не знает, куда написать свой заказик, найдите в списке под микрофоном диджея. В данном случае я под микрофоном нахожусь. Аннушка, удача! Наведите на эту строчку и рядом увидите три полосочки. Нажмите на эти три полосочки, и вы окажетесь в моих личных сообщениях, где вы можете написать свою любимую композицию, и мы обязательно поставим ее на радиолидер. Ваши заказики бесплатно, за них платить не надо. Ну а сейчас я продолжаю, у меня следующий трек на очереди. У меня песня «Предупреждение». Слушаем Алекса, Че и трек «Возьму мужья на ночь». Главное в этом деле помнить: утром карета превратится в тыкву, а муж в обычного прохожего. Так что успейте заставить его вынести мусор и починить кран до рассвета. Слушаем.

Так, до одной дошло, куда писать заказики. Ну, слава богу, мы разобрались. Жду булочки от вас в заказике. Ну, а сейчас у меня есть заказик от Снежки. У Снежки сегодня явно правильный настрой. Хватит скромничать и прятаться за серыми худи. Включаем группу «Три восьмерки». Шикарная и опасная. Рецепт на вечер прост. Подошла к зеркалу, подмигнула себе, сделала звук на максимум на радиолидер и пошла покорять этот мир. Пусть все боятся.

0: Это был заказик от нашей Снежки. Она сегодня просто в ударе. От нашей шикарной и опасной Снежки еще прилетел заказик с очень личным намеком. Название трека «Анька, зажимай» от проекта «Музыкальный поток». Снежка, я, конечно, Аннушка, но зажимать буду исключительно кнопку громкости на пульте, причем на самый максимум. Погнали!
1: Анька!

чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Вечная Танька накосячит, накосячит. Ой, блин, потом наполучает от всех. Эх, Анька, Анька. Ну что ж, давайте продолжим. Ну, наконец-то заказик от булочки у меня прилетел. Наша любимая царевна-лягушка решила доказать, что у нее не только изюм внутри, но и железный характер. Принимаем ее заказик. Я приняла ее заказик, сейчас поставлю. Встречайте, елка с мощным манифестом, не брошу на полпути. Булочка, мы с тобой до самого конца, до последней крошки.

0: Булочка очень трогательная песня. Да, кстати, ты тут пишешь, что дочка у тебя занималась с лыжными гонками. Я тоже бывшая спортсменка, ездила лыжными гонками занималась, ездила на соревнованиях областные, российские ездила. Да-да, было такое. А сейчас мы переходим в следующий мутреку. И у меня заказик. Вот Сергей 72, наш слушатель Сергей 72 решил разбавить женское царство суровой мужской романтикой. Встречайте хит, перепутали дверь в бане. Как говорится, баня – место, где все равны, но некоторые двери ведут к очень интересным приключениям. Слушаем и мотаем на ус. Ну и как всегда, эта Анька все натворила.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
0: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз ошибемся.
1: Да-да, кофеек, пошли еще раз ошибемся. Стергия 72, ну вот не нашла. Ну ничего, следующий эфирчик будет через часочек, Паш. Вы поставите для нашей новой радиослушательницы Булочки свои композиции, где вы сами поете. Да-да, Булочка, у нас шеф сам поет. И он поставит песенку. Ну, если я раньше найду, конечно, поставлю. Нежное солнышко, я вас приветствую на нашем радио, лидер. Рада видеть вас. Ваш заказик вижу, я поищу, а сейчас пока трек, который я приготовила. Следующая песня посвящается всем, кто однажды с просонок подошел к зеркалу и не сразу понял, кто это на него смотрит. Не пугайтесь, это вы. Просто до первой чашки кофе.

Я приветствую всех, кто к нам присоединяется. Ангел Новороссия, привет, привет, Ирчонок, очаровательный Ирчонок, машу ручкой. Я надеюсь, вы видите, как я машу ручкой, да? Ну, а дальше у меня следующий трек приготовлен. Наша шикарная, опасная, как выяснилось, очень самая ироничная Снежка под занавес этого часа решила бахнуть настоящий хит-манифест. Встречайте взрывной трек Ольги Ивановой. Какая же я бабка? Снежка, ну если бы все бабки у нас будут так зажигать, то я первая записываюсь в твой клуб любителей рассады и валидола. Погнали!

Да, какая же я бабка. Знаете, а у меня я тут вот прям не могу, смеюсь. Нежное солнышко посылает музыкальный подарок для Сергея 72 и называется композиция «Курочка ряба». Вот я не пойму, то ли она ему курочек отправляет, то ли хочет, чтобы ему курочка ряба золотое яичко снесло. Ну что ж, слушаем. Ловите, Сергей 72, музыкальный подарок от нежного солнышка.

Ну что, Сергей 72, эта курочка ряба была для вас от нежного солнышка. А Снежка, ну я не знаю, вслух говорить или нет, она по барам собралась. Снежка, ты подожди, у меня эфир закончится, я вместе с тобой пойду. А то сейчас нельзя, видишь.

Красивый, очень красивый трек. Но сейчас в эфире настоящая винтажная роскошь и международный эксклюзив. Слушательница Ирчонок решила смахнуть пыль с музыкальных архивов и заказала невероятно красивый редкий дуэт. Встречайте, Игорь Николаев и шведская звезда Лиза Нильсон. Переносимся прямиком в конец 80-х, когда этот трек разрывал хит-парады Скандинавии. Ирчонок, но за такой изысканный вкус тебе отдельный респект. Слушаем.

Красивенько, очень красивенько. Спасибо, Ирчонок, за такой заказик. А я хочу сейчас вам сделать объявление. Объявление. Ведь у нас есть люди, которые курят. Вы знаете, слушательница Снежка готова дать 2000 баксов за сигарету. Не упустите свой шанс. Продавайте ей сигареты.

0: Дай закурить.
1: Искорка, привет-привет. Машу тебе ручкой. Привет. И всем, кто к нам присоединяется. А сейчас будет от меня подарочек. Эстонская красная шапочка. Ну, которая про волка, который обознался в лесу. Давайте послушаем.

Поняли? Вот так вот руки надо мыть. Так, заказики. Переходим к следующему. Если вы думали, что галоши это только для огорода и рассады, то Снежка готова разрушить этот стереотип. Ловите мощный трек «Галоши». Это настоящий гимн дачного гламура и уверенных в себе людей.

Ну все, Снежка одела свои дольче галоши, а я перехожу к следующему треку. Если Снежка до этого утверждала, что она бабка, то Эрчонок следующим треком возвращает нам молодость. Слушаем Аркадия Хоралова «Не грусти». Под такие песни 80-х на дискотеках зарождались самые крепкие союзы.

Ну, а сейчас будет от меня музыкальный подарок. И он посвящается всем мужчинам, которые думают, что современные девушки – это хрупкие создания с корзинками пирожков. Ловите трек «Не злите красную шапочку». Девчонки, если вас сегодня кто-то посмел обидеть, делайте радио погромче. Пусть этот гимн суровых шапочек станет для них предупреждением.

Ну, а следующая композиция — это Сергей 72. Хочет угостить сигаретой нашу булочку, которая к нам пришла. Булочка, ловите музыкальный подарок от Сергея 72. Сергей 72, не получится угостить даму сигаретой. Трек, к сожалению, сломан. Не хочет, не пошел трек, к сожалению. Так, переходим так к следующему. Переходим к следующему. А следующий, знаете, нежное солнышко написала мне в личку. Сумасшедшая, для тебя, говорит. У меня аж глаз задергался.

Да, уж нежное солнышко решило, что диджею пора поставить композицию сумасшедшую. Вот так вот. Ну что ж, а даму все-таки я постараюсь угостить сигаретой. Ну, не я угостить, а Сергей 72 хочет угостить булочку с сигаретой. Давайте я поставлю, заменила трек и поставлю другой.

Так, угостили булочкой с сигареткой. Айболит, да, к сожалению, я не могу же принять больше заказик, потому что Сергей 72, вон в рубке. Видите, я сверху, он снизу. Ну, я имею в виду по списку. Он уже в рубке, сейчас будет отбирать у меня микрофон. У меня осталось буквально тут чуть-чуть. Давайте я поставлю следующую композицию. «Золушка».

Вот так вот. Короче, закругляемся, товарищи. У меня финал. Снежка официально признана шикарной бабкой в тренде. Булочка удержала статус главной сдобной типа персоны. Солнышко улетело в закат на курочке ряби. Ярчонок затащил этот вечер на чистой ностальгии. А я выключаю микрофон, пока шапочка никого не покусала. Всем пока-пока.

Все-таки я возьму микрофончик еще раз. Сергей мне постоянно пишет: давай на бис, давай на бис. Вот хочу напомнить всем один анекдотик про вот бис, вот этот вот. Короче, певица выступает на сцене, спела песенку, ей говорят: на бис, пой еще, давай на бис. Она еще раз спела. Опять кричат: давай на бис. Она, короче, второй раз, потом третий, а потом говорит: я что, так хорошо пою, что вы просите на бис-то? Они такие: нет, ты плохо поешь. Вот пока не научишься петь, будешь петь и петь. Так же Сергей 72, я что, плохо веду эфир? Он говорит: на бис, да на бис. В общем, Сергей, принимай микрофончик. Всем пока.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Прежде чем начать эфир, как всегда, по традиции, я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня слушают. А сегодня меня слушают радио «Лидер», радио «Ночь любви», радио «Мега Микс». И присоединиться еще к нам, во всяком случае, обещала присоединиться радио «Чистый кайф». Приветствую всех вас, а также приветствую всех, кто слушает нас на наших чатах партнеров. А вот что это за чаты партнеры, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Самое главное, если вы адекватный человек, если вам 21+, и вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на радиостанциях, которые нам дружественны. Ну, я, конечно же, поставлю ваши заказики, все, которые мне уже прилетели, которые еще прилетят, а пока от меня будет Тюменочка.

Вот такая тюминочка прозвучала, и это была композиция от меня, и у меня есть заказики, заказик от кита, диджей горит Баба Яга, девки, кого он вас так называет, я не знаю, кто ему насолил, принимай, кит.

Вот такая вот диджейка, считай, баба-яга была у нас от кита. Губы Наташки, это Вячеслав мне заказал. Видимо, слишком уж сладкие ему показались эти губки, да? Принимай.

Вот такие вот губы Наташки были, это было. От Вячеслава заказик. А Снежка нам заказала холодную сталь, к чему я не знаю, но я буду ее остерегаться.

Вот такая вот холодная сталь у меня была от Снежки. А Вячеслав говорит просто всем вам, дорогие наши радиослушатели, твори добро. Город шумный, вечер поздний, порытают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все

Услышать тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все изменить.

0: мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри. Вот такое «Твори добро» заказал Вячеслав. Кит, вот ты не вовремя вылез с этим заказом. Ведь чистый кайф еще не подключился к нам. Но для чистого кайфа, Серега, для тебя песня от Кита. Принимай, если ты услышишь.
1: Кайф.

Вот такой заказик у меня был от кита для нашего Сереги. Новороссия или же чистый кайф. Вот тут слушал я сегодня, внимательно слушал эфир Аннушки. Ох и развела она матриархат там на своем эфире, да? Какая же я бабка, дайте даме закурить и так прочее. Нет уж, Аннушка, какой же я вам дед?

Вот так вот, отомстил Аннушке удачи, не все им матриархат разводить, ядрёна кочерышка. Ерчонок тут пишет мне, мне не хватает твоих глаз, Ерчонок, и вообще их не увидишь, у меня камера не работает. Принимай.

Так, вижу по чату, по-моему, мне пора сваливать. Меня уже девчонки отпинать захотели. Ну да. Тут находиться, оказывается, еще и опасно. Ну я ведь, черт, не только твою личку сдал, я сейчас еще одну личку сдам. Малинка пишет, а это говорит для нас. Ну вот только что для нас не написала. Принимай.

И вот это вот от малинки было для нас. Ну что ж, давайте-ка, девчонки, прекращаем в чате всякую ерунду пороть, помолчим. Вячеслав тишины хочет. Принимай слова.

Вот такую тишину нас хотел наш Вячеслав. Но я думаю, что-то у нас бабы Дуси давно не было. Да, баба Нюра, принимай.

Эту песню можно слушать из-за одного га-га-га. Это точно. А у меня поступил заказик. Заказик с радио «Чистый кайф». Негодяйка она и есть негодяйка. Написала мне не по-русски. Знает ядрёна кочерешка, что если я прочту, как она мне написала, ржать будет весь волнорез. Видимо, поржать хотела. Уно! Принимай!

Вот такое уно было от негодяйки с радио «Чистый кайф». А вот перчонок, опять же личку я вскрою, елки-моталки. Пишет, жди, говорит, меня у Калины. Ага, а о какой не сказала, вот же хитрая, буду ее ждать в Тюмени у Калины, она там у себя где-то у Калины будет ходить. Вот ты молодец, принимай.

Да. Вот и стой возле этой калины, ядрёна ты кочерышка. Однажды будет вам за 40. Это предупреждает вас, малинка. А что будет, послушаем.

Вот и все. Будет вам когда-то греть за 40. Ну, а Вячеслав, ко мне готов идти босиком не надо. Вячеслав, если приходишь на прием, только строго в ботинках. Принимай.

0: Вот так вот мужик босиком ходит. Ярчонок говорит слова, слова, слова. Точно, ярчонок, одни слова. Пора приступать к делу. Принимай.
1: So strange. I don't know what is it with me today. I'm looking at you as if

Вот такие вот слова были. Ой, ядрёная кочерышка, чуть печенюшка не подавился, а? Нежное солнышко для Снежки. Опять же кофе с телефоном заказала. Ну что ж, пей, звони.

Вот такой вот кофе с телефоном был у меня от Снежки. Ну, я пока перезагружусь, дорогие наши радиослушатели, у меня что-то вообще все заглючило, ничего нигде не слышно, не видно. А поставлю я заказик. А заказик этот будет от Малявки, пока я на лидере перезагружаюсь. А будет заказик. А Гузарова ты и только ты, Малявка. Конечно, я. И только я.

Вот такой вот у меня был заказик от Малявки с радио «Чистый кайф». А следующий заказик у меня тоже есть, и это от Ерчонка. От чего, говорит? Ну, давайте послушаем, я бы много что нафантазировал, тут придумал бы, но я лучше промолчу. Целее буду, то и так девки на меня нападают сегодня целый вечер.

Вот такой заказик у меня был от Ерченка. Ну, я думаю, надо уже, дорогие наши радиослушатели, чуть-чуть размяться. Засиделись в чате, давайте-ка попляшем, пампушечка.

О, сразу видно, разогрелись девчонки немножко, но нападать на меня не перестали. Я им и так, и этак. Нет, все равно, малинка, вон даже лягушкой меня обозвала. Принимай.

Вот такая вот лягушка была от малинки. Да, Снежка, ты права. Я к девчонкам и так, и этак, они холодные, как лед. Ты, говорит, такая, как лед. Принимай, Снежка.

Ирчонок, ты же сама спросила, где огнетушитель? Я тебе сказал, где он может быть. Пойдем, говорю, там поищем. Она при чем-то семечек, мешок. Ну, Ирчонок. Ладно, девочки, любите друг друга.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство.

Да, виниловая пластиночка пропела. Я там это самое с девушками договариваюсь. Они говорят: фантазер же ты, фантазер. Да, фантазер ты меня называла.

Вот такой вот фантазер. Ну, у меня осталось буквально несколько минут моего эфира. Королева диких фей.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорой встречи в эфире, наши дорогие друзья. А ведущим, которые будут вести эфиры после меня, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, кроме здоровья, кроме всех благ, вся наша дружная диджейская команда желает еще и вот это послушать.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай. Как всегда, я с вами поведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергею72 за его эфирчик, но пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду вести свой эфирчик, я с вами сначала поздороваюсь с каждым лично. И потом поставлю уже рекламку от наших чат-партнеров. Так, это у нас Максим, Ирчонок, Лена Пернова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Снежка, Вишенка-Вишенка, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Искорка, Аннушка Удача, Я-145, Диджей Данчо Котик, РТСН-98, Юзер-060, 11-15-749 и Малинка. Я всех приветствую. Спасибо, спасибо, Снежка, за пожелание легкого эфирчика. Так, цветочки. Ну, конечно. Да, и вас, Ирчонок, да, конечно. Так, к нам присоединился диджей из Киев. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Чувствую себя как дома, я вас приветствую. Так, сейчас напишем. Сейчас. Так. Да, спасибо, спасибо, Искорка. Так, ну и давайте послушаем рекламку. И после этого я жду ваших заказиков.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами!
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. И, конечно же, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и пока что у меня заказиков нету, я поставлю от себя. И это у нас будет Сюзанна Светличная, Алый Рассвет.

0: И это был заказик у нас от девчонка.
1: Вика Дайнека, стоп, куда же я иду? Так, следующий у меня заказик будет от Нежного Солнышка. Сказочная палата, кучка яба.

Заказик у нас прозвучал. Заказик у нас прозвучал от нежного солнышка. Сказочная палата, кучка я бы. Так, и давайте пока от меня послушаем. Это будет у нас The Evener и Alternate Starlight. А, Starlight.

И это у нас была группа The Evanescence и Alternate Starlight. Так, и у меня есть два заказика. Первый заказик у меня будет от DJ Данчо. Вика Воронина, у меня есть ты. И второй от Нежного Солнышка, Ярослав Леонов, Королева Весны. Принимайте.

Так, два заказика у меня позвучали. Так, первый у меня был диджей Данчо Вика Воронина, у меня есть ты. И второй от Нежного Солнышка Ярослав Леонов, Королев Весны. Давайте от меня пока послушаем. Настасья Самбурская, Бриллиант.

И это у нас была Анастасия Самбурская с композицией «Бриллиант». Так, и давайте послушаем следующие две. Так, это у меня будут Лиз Эванс на газ и Ася Зыкова «Кричали дети со двора». Слушаем.

Прозвучали у меня две композиции. Так, это у нас были Лиза Эванс на газ и Ася Зыкова «Кричали дети со двора». Так, и у меня есть заказик. А диджей Данчо, Филатовый карась, Маша, Лирика.

Позвучал на заказик. А диджей Данчо, точнее, а диджей Данчо, Филатов и Карась, Маша Ли с композицией Лейка. Хочу поприветствовать, к нам присоединился Алитис. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Чувствую себя как дома. Спасибо за поздравление, да. Вас тоже с Троицей, и как всех остальных, я всех поздравляю тоже с этим праздником церковным. Да, нормально. Так, то есть заказики, то нет заказиков. Вот, приходится свои какие-нибудь ставить. Сейчас вот последний, у меня сейчас был один заказ, да. Так, ну давайте, пока заказиков нету. Давайте вот это послушаем. Кристина Кос, ты мое счастье.

И это у нас была Кристина Кос. Ты мое счастье. Ой. Ну я что-то уже не помню даже. Это надо искать, тогда поискать, посмотреть. Так, у меня показал казик. Так. За казик у меня будет а диджей Данчо, супер жоик с композицией золото.

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот это вегетососудистая.

0: Я не...
1: Так, а вот и я. Наконец-то меня слышно. До этого меня вообще, наверное, не было слышно, потому что я стала говорить, и я сама себя даже не слышала. Я включила вот слышать себя, но не слышу.

спрашиваю. Так, заказик у меня позвучал Диджей Данчо. Супержолик золото. Так, сейчас я посмотрю, у меня скачалась композиция или нет. По-моему, она у меня не скачалась. Не получилось. Что-то у меня опять заикается. Так, я сейчас посмотрю. Потому что я что-то скачал, у меня что-то не скачал, у меня композиция одна.

там все что-то шипит. Вот поэтому мне и приходится в этот микрофон говорить. Поэтому мне громче слышно. Если я его опускаю, микрофон, он меня... Ну, меня поэтому и тихо слышно. А сейчас вот меня громче стало слышно. Так, давайте от меня послушаем. Это у нас будет Тиша. Мороженое?

И это у нас была Тиша с композицией «Мороженое». Так, и давайте следующий послушаем. Давайте будет у нас Шаман с композицией «Мед».

это у нас? Это у нас был шаман с композицией мед. Так, давайте послушаем. У меня прилетели еще два заказика. Первый заказик у меня будет от Алитиса. Янис Вардис. Мин Этейс Хана. Александр, не знаю, как правильно читается. И второй уже будет от Диджей Данчо. Воробей. Ой, точнее, Аня Воробей. Его Кострова. Встреча. Слушаем.

Так, и вот у меня позвучали два заказика. Первый заказик у меня был у Талитиса. Янис Варс Минетейс Ксаны. И второй. Адиджей Данчо. Анис. Так, пока я эстонской красной шапочкой. Гэри Минт, эстонской красной шапочкой.

И это у нас была группа Рок-Кострова и Владимир Захаров Костры. Так, и давайте с вами от меня пока послушаем. Так. Эмин, жить, чтобы жить.

0: И это у нас было Эмин.
1: Жить, чтобы жить. Так, и у меня есть два заказика. Так, от Снежки будет диджей Оленька. А, диджей и Оленька, хочу другого. И от диджея Данчо, Бумер, не плачь.

Позвучали у меня два заказика. От Снежки первый был. Жижи и Оленька, хочу другого. И от Диджей Данчо, Бумер, не плачь. Так. Заказик у меня пока что нету. Заказик уже ушел. Так, сейчас. Давайте вот это пока послушаем. Это будет у нас Токен и Зомб. Оставайся хорошим.

И это у нас были Токен и Зомб с композицией «Оставайся хорошим». Так, сейчас я... Мне тоже прилетел еще один заказик. Так, надо мне его добавить. Сначала найти и добавить. Сейчас. Немножко. Сейчас, подождите, пока немножко. Так, первый заказик у меня будет. А диджей Данчо, Белый день, да, я. И второй от Снежки, Балаган Лимитед, Ёлочка.

Так, и это у нас прозвучали два заказика. Так, первый был у нас от диджей Данчо «Белый день», Дарья. И второй был от Снежки, «Балаган Лимитед». Так, следующее будет у меня от Снежки, Сергей Лазарев, «Вкус малины».

И это у нас был заказик от Снежки. Сергей Лазарев, вкус малины. Так, и давайте что-нибудь еще послушаем с вами. Так, это у нас будет... Давайте вот это вот, наверное. Так, вот, давайте градусы. Градус 100.

это у нас была. Это у нас была группа Градус. Точнее, градусы, градус 100. Так, и у меня тоже заказиков нету. Так, я поставлю пока от себя.

Это у нас была Сюзанна Светличная, он даже не знает. Я с вами буду прощаться, услышимся завтра в это же время с вами. Поведем эти 2 часа, и я буду принимать ваши заказики. 2 часа с 20.00 до 22.00. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока, звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

0: Радио Лидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения.

Так, извиняюсь, микрофон забыл сконнектить, бывает такое. Если вы слышали данный джингл, то значит все верно. С вами я, диджей Данчо, снова в эфире для вас. И буду вас радовать хорошей музыкой и хорошим настроением все это время. Пишите свои музыкальные заявочки в личные сообщения, а я все исполню. Первый трек мы послушаем Инна Шам «Любовь в деревне».

Вот такой вот замечательный трек мы услышали с вами. Инна Шам, «Любовь в деревне». Следующий трек прозвучит для Алинки и Островка. «Инфинити» замечталась.

0: Trabalho de atleta.
1: Следующий трек прозвучит для Снежки. Она попросила поставить песню «Краски», а он не знает ничего. Выполняю.

А следующий трек прозвучит от меня для Снежки. Я знаю то, что ей этот трек понравился, который я сегодня сделал. Поэтому принимай, Снежка, этот трек звучит для тебя.

0: следующий трек я поставлю оригинальную версию песни DJ Оленька. Оленька JJ, «Хочу другого», оригинал.
1: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.
2: Пойми, мы не можем быть.

Это был Джей Джей Оленька. Хочу другого. А следующий трек я хочу поставить свой кавер на песню «Платье белое». Для нежного солнышка он прозвучит. Поэтому принимай, нежное солнышко.

Это был кавер мой на песню «Платье белое». А следующий трек прозвучит для Алинки и Андрюхи. Песня называется «Про кузнечиков коленками назад». Короче, принимайте. Вот такой вот мой подарочек.

Следующий трек прозвучит по просьбе от Снежки для всех. Группа Краски «С неба снежинки». Слушаем.

Так, пока у меня скидывается очередной музыкальный сюрприз от нежного солнышка, я поставлю Сюзанну Светличную «Косы».

а этот заказ следующий, который я поставлю, он прозвучит от меня для нежного солнышка. Трек называется «Поцелуй прямо в сердце».

Это был трек фристайла Рака Макафол. А следующий трек прозвучит по просьбе Алины. По просьбе Алинки поставлю я песню в исполнении Тайпан «Заплевокосы».

Это был Тайпан, Забыла косы, а я поставлю следующую композицию в исполнении Анжелики Начесовой «Черная ночь».

Следующий музыкальный трек прозвучит от «Нежного солнышка» для Алинки. Песня называется «Даня и Баня». Текст, получается, писала «Нежное солнышко», исполнитель И. Ну, то есть, как и у меня, то есть, как и у всех многих, кто занимается И-творчеством. Поэтому слушай, Алина, и наслаждайся.

0: Следующий трек попросила поставить Снежка. Лисицын. Желтые-желтые. Включаю.
1: With the duo.

0: Следующий трек прозвучит для всех. Нэнси. Музыкальная сказка для взрослых. Мойша.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степана.

0: Мальчика назвали Степаном, а крошку-девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Это был Нэнси Мойша. А я поставлю следующий трек, который попросила меня поставить Снежка. Гера Грач. А нам? Трек называется. Уже трек летит в эфир.

теперь я предлагаю немножко подэнсить, потанцевать, потому что я включу трек «Акула. Что же делать мне, девочке одной?»

0: родной.
1: Следующий трек прозвучит для нежного солнышка. Это будет трек T1-1. Она немного ниже ростом. Слушаем.
2: Каждый день со мной, словно крестик на груди, ты стала мне такой родной. Прошу тебя,

Следующий трек попросил у меня поставить Снежка. Тоже группа T1-1 прозвучит. Трек называется «Берега попутала». Ну, по-моему, T1-1 и Айнор, насколько я правильно помню.

теперь, Снежка, принимай заказ от меня. Я решил для тебя поставить такой трек. Нурминский, валим. Так что, погнали. Вот трек уже летит в эфир.

Следующий трек прозвучит для нежного солнышка. Она просила поставить что-то из Макана. Но я только могу поставить песню «Асфальт 8». Вот. Поэтому принимай нежное солнышко. Подо мной М5 «Асфальт 8».

А теперь Снежка. А теперь Снежка и Алинка, принимайте от меня музыкальный трек. А какой это трек вы сейчас услышите?

Следующую музыкальную композицию мы послушаем с вами в исполнении Бахти «Свадебный фотограф». Слушаем.

как бы не бежали, не избегали как бы. Судьба свела всех троих на одной свадьбе. Пусть соединяла их одна история, но каждый понимал и принимал ее.

Это была Татьяна Буланова. Не плачь. А следующий заказик прозвучит от нежного солнышка для меня. Маргарита Орская, любимый муж мой. Уже трек в эфире.

встретив первую весну, домой пришел в солдатском сынковом гробу.

А следующий трек прозвучит от меня. И также будет последний. Я хочу всем пожелать спокойной ночи. И до новых встреч. Услышимся завтра. Вот, обязательно мы услышимся. А я включаю последний трек от себя. Мурат YK. Для чего, скажи, солнце в небесах. Трек аж 2009 года.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.